Студия Экопланеты представляет очередной сборник Планет Хитс, часть 9.